0: 30-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
1: Шуму остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьор истифода мебарет. Пас абонемент неру роги хали колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки тавакувко лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи neru.tj ворид шуда таърифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонемент Neru-ро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати

0: То як ми октябрі солі джорі, там дід кардашуд. Ракам барої тамос 66 11. Емін сармоя. Дігар мушкілі нест.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Рахами телефон Едора и реклама.
4: Чилюяк, чилюяк. Сурудинау, их соси ошно дар колобитозаст.
3: Сурудинау дар Азия плюс.

0: Олимпиадских играх. АБР выделил Таджикистану 43 миллиона долларов на реформу здравоохранения. Россия в 3,5 раза увеличила поставки дизельного топлива в Таджикистан. 115 туркомпаний примут участие в международной выставке Душанбе. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия Плюс».

0: Сделаем паузу. Сити,
1: Сити. Всем привет, это Сити. Я Женя Смурыгина. Прямо сейчас расскажу, чем заняться в Москве на этой неделе. Сегодня первый неофициальный день ярмарки «Блазар». Это младший брат «Космоску», ярмарка молодого современного искусства, в этом году вновь проходит в Музее Москвы. Соберет работы более чем 50 независимых художников, дизайнеров, авторов цифрового контента, трех десятков галерей и 7 галерей коллекционного дизайна. Но не обязательно здесь что-то покупать. Можно просто прийти и посмотреть, как на выставку, что мы вам и рекомендуем сделать. Кроме того, еще в программе партнерские проекты, детские мастер-классы и арт-прогулки по ярмарке. Все проходит в Музее Москвы, это Зубовский бульвар, вплоть до воскресенья с 11 утра. Билеты от 1350 рублей. Ничто не говорит нам о том, что это запрещено для детей, но я бы все-таки предостерегла вас и поставила маркер 18+. Обычно молодое современное искусство бывает еще и достаточно дерзким. А вот куда точно можно идти всей семьей, так это на выставку «Открытие античного города Патрей. 100 лет исследований». Она открылась в Государственном историческом музее. Проект, как это понятно из названия, посвящен античному Патрею, древнему поселению на берегу Таманского залива, раскопки которого начались еще 100 лет назад и продолжаются по сей день. За это время археологи нашли множество артефактов, которые помогают восстановить историю города и его жителей. В экспозиции античного... расписные сосуды, монеты, каменные оружие.

0: Идет все это счастье вплоть до 29 ноября. Билеты по 700 рублей. За них можно посмотреть все выставки разом. Туда и отправляемся. Евгения Смурыгина. Пока.
1: Just effect. According to a study conducted by the University of Portsmouth's Department of Psychology, when humans don't let dogs eat from their table, dogs are 4 times more likely to sneak the food at night while their owner is asleep.
2: Согласно исследованию, проведенному факультетом психологии Университета Портсмута, когда люди запрещают собакам есть со своего стола...

0: На новом радио. Каждый день. В каждом часе. С 10 утра и до 10 вечера. Слушай. Полчаса современных хитов. Без рекламы и разговоров. Запоминай. Только на новом радио. Каждый день. Меньше слов. Больше современных хитов. Новое радио. Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Сентябрь больших скидок в «Миля». Туя «Смарагд» всего за 4,99. Голубика сортовая 11,50 рублей. Еще больше товаров на «Миля Бай». Справки по телефону 77 41.

0: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Нет.
4: Нет.
5: Ну нет.
4: Да.
5: Да. Да.
2: С Агролизинг вы будете говорить «да». Новый авто. Да. Новое оборудование. Да. Новая техника. Да. Сейчас лизинг для всех. Ставка от 11,7%. Автомобили и техника для жизни и вашего бизнеса. Агролизинг. Да.
6: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Больше чистоты, больше выгоды на 21 век Бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин «Финиш Квантум Лимон» 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
8: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
9: Круг для вас будет как раз.
8: И что, получится оплатить?
9: Конечно. Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
8: Круг плюс Белвеб.

Со 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента. Тот самый Holiday Boy с большим сольным концертом в Минске. Со старыми и новыми хитами. Тысячи голосов, живой звук и буря эмоций. 28 октября, Дворец спорта. Будет громко. Организатор Дворец спорта. Минск, проспект Победителей 4. Телефон 375-17, 375-44-83, 16+. При поддержке Нового радио.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия благодарна и признательна США за то, что они пригласили Путина на саммит G20 в Майами, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле проработают это предложение. Россия не будет делать паузу в спецоперации на период переговоров в любом формате, заявил Сергей Лавров на заседании Совбеза по Украине. Вместе с тем, как сказал министр, Россия готова к переговорам о долгосрочном

0: атаках ВСУ в Одесской области. Ранее поражены предприятия ВПК и ТЭК Украины, логистические центры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Подразделения группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Освобождены населенные пункты Красный Яр и Потихоново. Продолжаются бои за Бузово, Петропавловку, Лозовую и Приколотное. В зоне ответственности северной группировки противник потерял свыше 200 боевиков, бронемашину, 13 автомобилей. Бойцы группировки «Запад» уничтожили более 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
1: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов. Рубцы, Маяки, Волчий Яр, Лозовое Донецкой Народной Республики, Моначиновка, Андреевка, Грушевка и Изюм Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, а также самоходно-артиллерийская установка «Краб» польского производства и 155-миллиметровая самоходно-артиллерийская установка «Богдана».
0: Черноморье. Уничтожены 3 безэкипажных катера. Средствами ПВО России за сутки сбиты 3 управляемые авиабомбы и около 900 вражеских дронов. В течение дня перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотников. Противник пытался помешать выборам в Госдуму, но очереди на участках говорили о том, что запугать россиян невозможно, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент поблагодарил соотечественников за активное участие в голосовании.
2: Нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов, но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. А такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны.
0: Все цели, которые поставлены в рамках спецоперации, будут достигнуты, сказал глава государства. Предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине нет, но Москва сохраняет свою открытость, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что страны Европы пытаются изыскивать новые деньги для закупки вооружений для Киева.
3: Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская страна, сохраняем свою открытость для мирных переговоров. Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести.
0: В Кремле также воспринимают рассуждения Запада об энергетическом перемирии как риторику на фоне милитаризации Киева. К платформе цифрового рубля подключились уже 36 российских банков, сообщила Владимиру Путину глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, цифровой рубль является полностью российской разработкой с самыми высокими стандартами безопасности.
4: Все счета открываются прямо на платформе Центрального банка. Там же проводятся все операции. И это создает новые возможности для автоматизации расчета. В том числе для того, чтобы быть уверенными, что бюджетные деньги, они потрачены абсолютно по целевому назначению. Например, выполнена работа, подписан акт. И по этой информации цифровые рубли автоматически перечисляются исполнителем работы. И что крайне важно, ускорять доведение бюджетных средств до исполнителей.
0: Набиуллина отметила, что Россия после запуска цифрового рубля обладает всеми компонентами финансового суверенитета. Новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В четверг в Санкт-Петербурге дождь плюс 18. В Москве 20 градусов, возможен небольшой дождь. Сейчас в российской столице 17 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Арбуз ассоциируется с летом и удовольствием, но исследования подтверждают, он супергерой в борьбе со старением. Все благодаря аминокислоте цитрулину, которая помогает организму синтезировать оксид азота. Оксид азота поддерживает сердечно-сосудистую систему, расслабляя сосуды и обеспечивая кровоток с питательными веществами и кислородом. Организм производит это вещество из аргинина или пищевых нитратов, которые содержатся в арбузах, свекле, шпинате и гранатах. С возрастом второй путь важнее, так как синтез слабеет. После 40 лет выработка оксида азота падает более чем на 50%, вызывая проблемы с сосудами, гипертонию и болезни сердца. Стресс, плохое питание и сидячий образ жизни усугубляют это. В 1998 году Нобелевскую премию дали за открытие роли оксида азота в сердечно-сосудистой системе. Он улучшает чувствительность к инсулину, снижает риск атеросклероза и повышает выносливость. Эксперты считают оксид азота ключом к активному долголетию. Здоровое питание, спорт и продукты с нитратами, вроде арбуза, помогут его поддержать. Audio Stories.